0: Ануш, бануш, барабануш, крендель, бендель, скочив пендель.
1: Гусульское радио.